0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5:20. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилоту.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжур.
6: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 19 минут. Удачного дня. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 39 минут. Удачного дня. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7:31. Удачного дня!

0: другие. Не нашел свой, мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжор.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
12: I went deaf on the bitch.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 10 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 41 минута. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В Титановой долине в 3 новых производства вложат больше 1 000 000 000 рублей. Исетский кузнечно-механический завод направит 616 миллионов рублей на выпуск титановых заготовок. Компания построит объекты на площадках Верхняя Салда и Уктус. Фирма «Зибус» инвестирует 250 миллионов на расширение производства медтехники. В Верхней Салде появится новый корпус для выпуска инструментов и имплантов. Еще 204 миллиона рублей выделит смарт-генерация. Компания построит энергоцентр на площадке Уктус. Он будет вырабатывать электрическую и тепловую энергию, передает портал 66.ru. Академический остается единственным районом Екатеринбурга, где батареи включили во всех жилых домах. Это произошло в первый день старта отопительного сезона, 15 сентября. Дома в Академическом оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Они позволяют быстро подавать отопление, сообщили в мэрии. По плану, до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. Сроки начала работы батарей в каждом конкретном доме можно уточнить у своей управляющей компании в ЖЭУ и ТСЖ. Сегодня в парке Маяковского пройдет фестиваль «Дорога домой». Он приурочен к 23-ю фонда «Зоозащита». Фестиваль продлится с полудня до 5 часов вечера. Главные участники праздника – подопечные фонда. Организаторы надеются, что в рамках фестиваля многим животным удастся найти дом. Гостей ждут разные активности, будет работать благомаркет. Фонд также примет помощь – корма, амуницию, лекарства. Их можно будет оставить в специальных корзинах. В Екатеринбурге сеть 5G не показала заметного преимущества перед LTE. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету в городе открыли 11 сентября. Корреспонденты 66.ru замерили скорость в районе Ельцин-центра. Средняя входящая скорость 5G составила 125 мегабит в секунду, исходящая 32 мегабита в секунду. У LTE показатель выше – 191 мегабит на вход и 39 на выход. Таким образом, в тесте 5G оказался медленнее. Входящая скорость ниже примерно на 35%, исходящая на 17%. Отмечается, что результаты зависят от точки замера, нагрузки на станцию, оператора и модели телефона. Легенда бокса Костя Дзю рискует потерять спортивную школу и строительный бизнес из-за долгов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш на спорте». ФНС заблокировала счета школы спорта Дзю, где ему принадлежит 50% доли. Причина – долг в 500 тысяч рублей и несвоевременно сданная декларация. Параллельно налоговая ликвидирует вторую компанию боксера. Ее признали фирмой-однодневкой из-за недостоверных данных. Счета также заблокированы. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте sinara.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «СКМ Библиотечная». Сегодня, воскресенье, 20 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Что на свете всех милей?
4: Гулять в тени его аллей.
3: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура, аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
4: Звоните 343 13 86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Алло, кто это?
2: Это ты из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
2: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В США запустили аренду MILF.
4: Ну, наконец-то.
3: Таких мамочек, которые следят за сыночками. Вот так, ну, и не только сыночками, на самом деле, и доченьками тоже. Но, в общем, такие помощницы. Они присматривают за студентами, которые приехали учиться в другой город. Могут приготовить еду, помочь с какими-то бытовыми делами, решить вопросики, по которым обычно звонят мамочки, а тут мамочка-то тут как тут. Вот. Обязательно ли поступать в университет, чтобы такой мамочкой...
4: Я смотрел некоторые видео, как сказать, уроки. Там мамочки не только этим занимаются, на этих видео.
5: Я тоже видел, да, как несколько школьников там, выпускников 98-го года по обмену там.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Реклама спонсора.
7: Информация на правах рекламы.
8: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
5: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
6: Мам, смотри, что могу!
7: Лето как будто и не заканчивалось.
8: Завтра снова в Лим-Попо.
7: С такими скидками хоть каждый день.
9: Позитив не за горами.
6: А на горка!
9: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Титановой долине в 3 новых производства вложат больше 1 000 000 000 рублей. Исетский кузнечно-механический завод направит 616 миллионов рублей на выпуск титановых заготовок. Компания построит объекты на площадках Верхняя Салда и Уктус. Фирма «Зибус» инвестирует 250 миллионов на расширение производства медтехники. В Верхней Салде появится новый корпус для выпуска инструментов и имплантов. Еще 204 миллиона рублей выделит смарт-генерация. Компания построит энергоцентр на площадке Уктус. Он будет вырабатывать электрическую и тепловую энергию, передает портал 66.ru.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: реклама.
1: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
2: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
1: Подробнее на lenina-100.ru.
2: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
3: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Ани.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
10: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
11: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Тельцов 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивной

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось. Просто бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Свет,

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
4: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
3: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
4: Ну не, два мотоцикла я не потяну.
3: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
4: Серьезно? А это где?
3: Пара-пара, и мото-мото-мото.
5: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
6: И.П. Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.

0: Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. Московская область этой ночью подверглась массированной атаке дронов, и она продолжилась утром. Дроны атаковали завод, склад, били по жилым домам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона загорелась кровля 20-этажной жилой высотки. Еще один беспилотник попал в трехэтажку в Софьино. Также там загорелся складской комплекс. В Котельниках огнем были охвачены квартиры на трех этажах. Во время атаки погибли 2 человека, пострадали 6, в том числе дети, отметил Воробьев. Явка на выборах по итогам второго дня голосования в России составила в среднем по стране 44,38%. Об этом сообщил Центр избирком. Напомню, с 18 по 20 сентября россияне выбирают новый состав Госдумы 9-го созыва. По итогам голосования будет распределено 450 депутатских мандатов. Впервые в выборах принимают участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме депутатского корпуса, в эти же дни выбирают глав 8 регионов и депутатов 39 региональных парламентов. Пишет газета.ру. Между тем, в Свердловской области явка во второй день голосования составила 33,25%. Об этом сообщает облсбирком. К концу второго дня выборов свой голос дистанционно отдал 81% избирателей. Это 271 тысяча человек. Всего на дистанционное электронное голосование зарегистрировано 334 тысячи свердловчан. Избирательные участки работают и сегодня с 8 утра до 8 вечера. Всего в регионе работает более 2300 избирательных участков, пишет «Новый день». Предупреждение о загрязнении воздуха действует в Свердловской области до 8 вечера сегодняшнего дня. В регионе установилась сухая, безветренная, теплая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, пишет «Новый день». Между тем, предупреждение о смоге могут продлить. В ближайшие дни сохранится сухая, теплая погода с дневными температурами до плюс 20 и выше, пока в прогнозах до конца новой рабочей недели. В Екатеринбурге в субботу пришли голосовать «Человек, паук и колобок». Члены комиссии на двух участках на улице Павла Шаманова, 54, сначала были в шоке, но затем посмеялись, пишет Ядин. Не обошлось и без забавных диалогов. Когда члены избирательной комиссии спросили, что скрывается внутри костюма колобка, тот задал встречный вопрос. А из какого теста должен быть колобок? Также избиратели в костюмах провели небольшую фотосессию, пишет Ядин. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «СКМ Библиотечная». Сегодня, воскресенье, 20 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
1: «Пилот ФМ».
7: Реклама.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ОСЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
12: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
11: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
12: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: обыденность новичка по телефону 8 800.
1: Отдых и выгодные инвестиции в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья Джентльмены. «Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
7: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета – это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
8: Планета – это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли доп. Оборудование» в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Силы ПВО России отразили самую массированную атаку беспилотников на московский регион, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Несколько дронов достигли территории московского НПЗ, один попал в жилой дом. Погибших в столице, к счастью, нет. По словам Сергея Собянина, атака была направлена на срыв выборов. На подлете к Москве уничтожено более 150 беспилотников, сообщалось ранее. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что атака дронов на регион продолжалась и утром. Сбиты почти 250 дронов в 17 округах. Два человека, к сожалению, погибли. Это пожилой мужчина в частном доме в Орехово-Зуево и 44-летняя женщина в трехэтажке в Софьино. 6 человек в разных районах Подмосковья пострадали. Между тем, Росавиация ввела во всех московских аэропортах ограничения на полеты. В частности, Шереметьево отправляет рейсы по согласованию. Также ограничения введены в аэропортах Сочи и Геленджика. Согласно онлайн-табло Кольцова, из Екатеринбурга задержаны 2 рейса Аэрофлота, а также авиакомпании России в Сочи. В Москву из Кольцова задерживаются 2 рейса уральских авиалиний и самолета Аэрофлота. Отменен 1 рейс Аэрофлота из Москвы в Екатеринбург. Также отменен 1 рейс из Сочи в Кольцово. В Свердловской области, как и по всей России, сегодня стартовал 3-й заключительный день голосования. Выбираем депутатов в Госдуму, областной ЗАГС собрание и местные думы. Уральцы приходят на избирательные участки целыми семьями, с детьми и даже с питомцами, отмечает «Комсомольская правда». Жители региона также голосуют дистанционно. В заключительный день голосования избирательные участки работают до 8 вечера. Затем начнется подсчет голосов. Напомню, к концу второго дня голосования явка в регионе составила 33,25%. После выборов в Екатеринбурге резко возрастет плата за содержание жилья. Повышение тарифа на 13,5% запланировано на ноябрь, напоминает Е1, ссылаясь на городской департамент ЖКХ. При этом с 1 октября в России пройдет второй этап индексации тарифов. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. В Свердловской области тарифы в среднем вырастут на 13%. Увеличатся платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной, горячей воды, водоотведение, а также за вывоз отходов. Итоговая сумма в платежке зависит не только от индексации, но и от объема потребления. Киностудия Paramount Pictures объявила о возобновлении съемок триллера «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли. Режиссером назначен Эдвард Бергер, известный по фильмам «Конклав» и «На западном фронте без перемен». Съемками займется продюсерская компания Брэда Питта «Plan B Entertainment». Напомню, оригинальный фильм «Война миров Z» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате более 540 миллионов долларов. Запуск съемок второго фильма несколько раз откладывали, в том числе из-за запрета на прокат фильмов о зомби в Китае, отмечает «Коммерсант». Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Тенет» на Щербакова 144. Завтра, в понедельник, 21 сентября. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 16-18 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Амбигазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шины стерт и треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши. На самолетный 47 сделают все от души. Здесь любая марка шин, да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
9: Алло, кто это?
10: Это ты из будущего.
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
10: Еще бы. Сама скоро оценишь.
9: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
12: Границы Европы и Азии.
13: Лучше майонез. Уральский рок.
14: Три десятки. Такси нашего города.
15: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
16: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
18: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors» знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
19: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
20: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
21: Учитель, как вы мудры.
20: Да это не я. Мне в букете сказали.
21: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
20: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
1: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
0: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В США запустили аренду MILF.
4: Ну, наконец-то.
3: Таких мамочек, которые следят за сыночками. Вот так, ну, и не только сыночками, на самом деле, и доченьками тоже. Но, в общем, такие помощницы. Они присматривают за студентами, которые приехали учиться в другой город. Могут приготовить еду, помочь с какими-то бытовыми делами, решить вопросики, по которым обычно звонят мамочки. А тут мамочка-то тут как тут. Вот. Обязательно ли поступать в университет, чтобы такой мамочкой...
4: Я смотрел некоторые видео, как сказать, уроки. Там мамочки не только этим занимаются, на этих видео.
5: Я тоже видел, да, как несколько школьников там, выпускников 98-го года по обмену там.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Реклама спонсора.
7: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка ни вози на нетро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81.
10: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Мам, смотри, что могу!
5: Лето как будто и не заканчивалось.
6: Завтра снова в Лим-Попо.
5: С такими скидками хоть каждый день.
7: Позитив не за горами.
4: А на горках!
7: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
8: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
9: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
8: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
9: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
8: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
9: Серьезно? А это где?
8: Пара-пара и мото-мото-мото.
10: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
11: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранип 304-667-404-800-092.
12: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
13: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
5: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Десяток FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Специалисты в России продолжают работу по поиску наших бойцов в так называемом теневом плену на Украине. Возвращены на родину уже 9 военнослужащих, сообщила сегодня уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Ведется поиск людей, которые могут месяцами находиться в закрытых местах содержания и считаться пропавшими без вести. Информация о них передается украинской стороне, отметил омбудсмен. 17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска Новая Гута прошла гуманитарная акция. К родным из России на Украину отправились 15 граждан. С Украины вернулись в Россию 3 человека, пишет агентство ТАСС. В населенном пункте в Свердловской области снова заметили медведя на оживленной дороге в селе Ленское в Туринском районе. Медведь попал на видеорегистратор в четверг, 17 сентября, около 9 вечера. На видео упитанный зверь бежит в свете фар перед автомобилем по улице Карла Маркса. Об этом рассказал порталу Е1 мужчина, который в это время ехал в машине с дочкой и прислал видео в редакцию. Напомню, ранее медведи не раз замечали в населенных пунктах Свердловской области. По России прокатилась волна нападений хищников на людей. В Сибири, на Алтае есть погибшие. Специалисты связывают выход зверей к людям с нехваткой пищи в лесах, а также большой популяцией медведей. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в такие емкости заливают еще и топливо для газонокосилок или моторных лодок, пишет Е1. Напомню, на заправках ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда запасливые либо предприимчивые водители приезжали на АЗС сразу с несколькими канистрами, что увеличивало очереди и вызывало конфликты. Но сейчас водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть этого топлива залить в канистры. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса, пишет сегодня агентство. Предупреждение о загрязнении воздуха действует в Свердловской области до 8 вечера сегодняшнего дня. В регионе установилась сухая и безветренная погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, напоминает издание «Новый день». Между тем, предупреждение о смоге могут и продлить. В ближайшие дни сохранится сухая и теплая погода с дневными отметками до плюс 20 и выше. В сети появился дипфейк с американским рэпером Канье Уэстом, голосующим на одном из избирательных участков в России. Ролик, который сделан с помощью искусственного интеллекта, продемонстрировала глава ЦИКа Элла Памфилова. Она отметила, что подобные дипфейки представляют опасность и угрозу, поскольку наглядно демонстрируют, как далеко продвинулись возможности ИИ и какие риски они создают. На виртуальном видео американский рэпер Канье Уэст выходит из кабинки для голосования, опускает в урну бюллетень, затем смотрит в камеру и улыбается, пишет газета.ру. Официальный доллар до понедельника 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОСЗ СКМ «Библиотечная». Завтра, в понедельник, 21 сентября. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 16-18 градусов.
1: Пилот ФМ.
8: Реклама.
9: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
10: Реклама «Дом культурный». ОСЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
10: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
3: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Акция действует до 20 сентября этого года.
11: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Турбо-картинг!
14: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. Simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
16: УК Simaland. Код Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. УГРН 122-660-002-3693.
17: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Паравьемото! Да, Паравьемото!
19: Паравьемото! Пришло мое время! Паравьемото!
20: Это песня какая-то? Пара-пара, емото, мото-мото.
18: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
21: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
22: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках вести и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН П 304-667-404-800-092.
23: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
24: Учитель, как вы мудры.
23: Да это не я. Мне в букете сказали.
24: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
23: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
25: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций. Джили. Больше практичности и уверенности. Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
26: Реклама ООО «Авалон Русский» 1-66-743-401. Выгода складывается с учетом программы покупки кредитных кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
27: Музыкальный нон-стоп.
28: Полчаса без рекламы.
27: Только музыка.
28: На Радио Пилот.
29: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
30: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Москве и Подмосковье ликвидируют последствия атаки дронов, которую мэр столицы Сергей Собянин назвал самой массированной. Ночью и утром 450 аппаратов были сбиты на подлете к городу. Несколько дронов достигли территории московского НПЗ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в результате атаки беспилотников погибли 2 человека. За медпомощью обратились еще 20 жителей региона. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Москве дорогу в аэропорт Домодедово перекрыли сотрудники ГАИ. Введены на фоне атаки беспилотников. Минобороны России тем временем сообщает, что минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 1110 украинских беспилотников над почти 20 регионами страны. В Екатеринбурге задержаны 3 мужчин, обвиняемые в похищении человека и вымогательстве. По версии следствия, фигуранты в конце мая, начале июня вымогали 1 000 000 рублей у 36-летнего местного жителя. В июле они похитили 25-летнего молодого человека. Вымогали также 1 000 000 рублей. Как сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых, 2 фигурантов при задержании пытались оказать сопротивление. 3 сообщников ранее уже привлекались к уголовной ответственности. СКР будет просить суд поместить задержанных под стражу, пишет «Комсомольская правда». На смену бабьему лету в Свердловскую область придут заморозки уже к концу новой недели. На регион надвигается северный антициклон. В ближайшие 3-4 суток будет сухо, по ночам прохладно, днем по области тепло от 17 до 21 градуса, сообщает Уралгидромет. С четверга, 24 сентября, с севера на юг по территории Среднего Урала переместится холодный атмосферный фронт, предваряющий вхождение нового северного антициклона. Тогда вероятны локальные небольшие дожди, в основном на севере и востоке области, пишет Е1. Сайт РОС. Гидромета пока обещает в Екатеринбурге сухую погоду вплоть до следующих выходных и дневную температуру до плюс 20 градусов до следующей субботы включительно. В парке Маяковского в Екатеринбурге сегодня проходит фестиваль «Дорога домой», приуроченный к 20-летию фонда «Зоозащита». Он продлится до 5 вечера. Главные участники праздника – подопечные фонда. Организаторы надеются на то, что в рамках фестиваля многим животным удастся найти дом. Для гостей подготовлены разные активности, работает благомаркет. Фонд также принимает помощь – корм, амуницию, лекарства. Их можно оставить в специальных корзинах. Киностудия Paramount Pictures объявила о возобновлении съемок триллера «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли. Режиссером назначен Эдвард Бергер, известный по фильмам «Конклав» и «На западном фронте без перемен». Съемками займется продюсерская компания Брэда Питта «Plan B Entertainment». Напомню, оригинальный фильм «Война миров Z» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате более 540 миллионов долларов. Запуск съемок второго фильма несколько раз откладывали, в том числе из-за запрета на прокат фильмов о зомби в Китае, отмечает «Коммерсант». Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Тенет» на Щербакова 144. Завтра, в понедельник, 21 сентября. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 16-18 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и про...

0: 211, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В Автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжо.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Вейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Казани.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застрой». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными комплексами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: 25 сентября.
3: Открытие магазина «Доброцен».
2: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
3: Екатеринбург, Артинская, 28А.
2: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила проведения, количество подарков, срок вместе порядки получения узнавайте по телефону 8-343-2025. 6+.
4: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на Металлургов 65. Только до конца сентября. В честь открытия специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на Металлургов 65. Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
5: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
6: УК Simaland Co. Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-2-36-93.
7: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 000 рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Что на свете всех милей?
2: Гулять в тени его аллей.
1: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
2: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
3: ООО «Специализированный застройщик Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
0: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
0: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
0: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
7: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
6: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
7: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
6: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
7: Серьезно? А это где?
6: Пара-пара, Емота-мото-мото.
8: Мотосалон Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32П. Нулевой этаж. Емота.ру.
9: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
10: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни и мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
15: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
16: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
15: Поехали. Скажи адрес.
16: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
15: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
17: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
18: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
19: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
20: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
21: Только в этом сентябре.

0: даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для данных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Я плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
7: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре Восток. Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр Восток. Березовский, кольцевая 4. 380-8686.
6: Это новый Тенет плюс.
8: Алло, кто это?
9: Это ты из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
9: Еще бы. Сама скоро оценишь.
8: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
10: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
10: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
12: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
13: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
13: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
14: О, и

0: Вязовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 94,3 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Более 400 рейсов задержали в московских аэропортах на фоне атаки беспилотников. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» скорректировали расписание полетов. Напомню, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке беспилотников на столицу. Пресс-служба Внуково сообщила, что более 10 самолетов, летевших в аэропорт, ушли на запасные аэродромы. Шереметьево сообщил, что вылет и прилет рейсов российских и зарубежных авиакомпаний ведется по скорректированному расписанию. О корректировках в расписании также сообщил аэропорт Домодедово. Кроме того, Росавиация ночью и утром вводила ограничения и в других аэропортах страны, в том числе в Сочи и Геленджике. Между тем, в Екатеринбургский аэропорт не прилетят два рейса из Москвы и из Сочи. С вылетом в Кольцово задерживается около десятка рейсов, в том числе в Москву, в Сочи, Анталию, Ереван, Калининград. Отменены рейсы в Дубай, в Москву и Сочи. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. В Свердловской области, как и по всей России, сегодня третий заключительный день голосования. Выбираем депутатов в Госдуму, областной ЗАГС собрание и местные думы. Уральцы приходят на избирательные участки целыми семьями, с детьми и даже с питомцами, отмечает «Комсомольская правда». Жители региона также голосуют дистанционно. В заключительный день голосования избирательные участки работают до 8 вечера. Затем начнется подсчет голосов. Напомню, к концу второго дня голосования явка в регионе составила 33,25%. Король гламура Сергей Зверев выступил в Екатеринбурге. Дизайнер стал специальным гостем модного показа на фестивале российских брендов в субботу 19 сентября. Сергей Зверев исполнил свои хиты, а также подписал участникам фестиваля дипломы и благодарственные письма. Перед концертом поклонники окружили кумира, чтобы сделать фото со звездой, пишет «Комсомольская правда». В дефиле свои изделия на фестивале представили 25 дизайнеров из разных регионов России. Режиссером-постановщиком показа стала Анна Паламарчук, которая на протяжении многих лет работала в Доме моды Вячеслава Зайцева, а также на показах Пьера Кардена во Франции. Большая российская кинопремьера состоится на предстоящей неделе. Фантастический фильм «Девятая планета» выйдет в широкий прокат 24 сентября. Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. В центре сюжета история автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни. Службу на далекой планете, сражения с чудовищами и опасные миссии. Режиссер Николай Рыбников признавался, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» со Шварценеггером. Но это не копия, а переосмысление. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ СКМ «Библиотечная». Завтра, в понедельник, 21 сентября. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11. Завтра днем плюс 16-18 градусов.
1: «Пилот ФМ».
7: Реклама.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
9: Реклама «Дом культурный». ОСЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
8: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
11: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
9: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций. Джили. Больше практичности и уверенности. Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
1: Реклама ООО «Авалон Русский» 1-66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
3: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
1: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
5: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Никогда еще G-Tour Dashing не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour. Я
11: первая цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
12: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
13: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В США запустили аренду MILF.
4: Ну, наконец-то.
3: Таких мамочек, которые следят за сыночками. Вот так, ну, и не только сыночками, на самом деле, доченьками тоже. Но, в общем, такие помощницы. Они присматривают за студентами, которые приехали учиться в другой город. Могут приготовить еду, помочь с какими-то бытовыми делами, решить вопросики, по которым обычно звонят мамочки. А тут мамочка-то тут как тут. Вот. Обязательно ли поступать в университет, чтобы такой мамочкой
4: я смотрел найти некоторые видео, как сказать, уроки. Там мамочки не только этим занимаются, на этих видео.
5: Я тоже видел, да, как несколько школьников там, выпускников 98-го года по обмену там.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Мам, смотри, что могу!
8: Лето как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
10: Позитив не за горами.
7: А на горках!
10: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
11: Свет,

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: уникальной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: В Монетке осень выгоды. Кофе Фреско Платти 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
0: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
0: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер. Дипломат назвал их полезными, но отметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее, нужно двигаться дальше, отметил Рябков, пишет РИА Новости. Серовский тракт сегодня днем частично перекрыли из-за массового ДТП в районе Серова. Два кроссовера и грузовик столкнулись на 345-м километре трассы. От удара больший груз унесло в кювет. Сотрудники ГАИ временно организовали реверсивное движение, пишет Ядин. Судя по фотографиям с места аварии, два кроссовера столкнулись в лобовую. ГАИ призывает водителей строго соблюдать ПДД. При совершении маневров, связанных с выездом на встречную полосу, быть предельно внимательными и не создавать помех встречному транспорту. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в них заливают еще и топливо для газонокосилок и моторных лодок, пишет Е1. Напоминает, что на АЗС ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда водители приезжали на заправки сразу с несколькими емкостями и появились спекулянты с канистрами. Сегодня же водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса. 20 сентября – день памяти Сергея Бодрова-младшего и его съемочной группы. 24 года назад, в этот день, в результате схода ледника «Колка» в Кармадунском ущелье Северной Осетии погибли более 120 человек. Эксперты отмечают, что масштаб катастрофы был огромным, поэтому не удалось найти ни Сергея, ни многих других людей. Объем сошедшей массы, по разным оценкам, составлял десятки миллионов кубометров. Ледник сорвался с огромной скоростью до 150-200 км в час. У людей в ущелье не было шансов на эвакуацию. За считанные минуты поток прошел почти 16 километров. После схода на месте образовалась многометровая толща ледово-селевых отложений, отмечает «Коммерсант». На антивоенном пикете в центре Берлина исполнили советскую песню «Журавли» на русском и немецком языках. Недалеко от станции метро в центре города активист установил аппаратуру, выставил написанные от руки плакаты с призывами изменить внешнеполитический курс Германии. Акция прошла в рамках инициативы под названием «Война и холод? Нет, спасибо. Пикет за мир и сотрудничество». Авторы инициативы требуют провести в ФРГ референдум, основными пунктами которого обозначены ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», отмена санкций Евросоюза, а также отказ страны от участия в конфликтах и поставок оружия в зоны боевых действий, пишет РИА Новости. Официальный доллар до понедельника 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте fdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Тенет» на Щербакова, 144. Завтра, в понедельник, 21 сентября. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 16-18 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О!

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
3: Так прикоснитесь к вашему зикру.
4: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: звони.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
4: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
5: Lucky Motors, G-Tour. Некоторая цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.

0: Реклама.
1: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в едино с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Выбор не ограничен, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina.havailpro.ru.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Отрел Групп. Угрин 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Я куплю плюс, Тенет плюс, Тенет плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
5: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет Плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
4: Это новый Тенет Плюс.
6: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
7: ООО «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» в 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Явка на выборах в Госдуму в целом по России составила сегодня к середине дня почти 50,5%, следует из данных ЦИК. Первый день явка была 29,6%, а второй 44,5%. Единый день голосования начался в пятницу, 18 сентября. Участки закроются сегодня в 8 вечера по местному времени. Россияне избирают 450 депутатов. В 32 регионах без учета Москвы работает федеральная система дистанционного электронного голосования. ДЭК. В ней проголосовали более 4 миллионов зарегистрированных избирателей, или 87,3%. Между тем, жители Свердловской области ускорили темпы голосования сегодня, в последний день выборов. Явка избирателей к полудню составила почти 37%, подсчитали в облсберкоме. Накануне явка в регионе была 33,25%. Напомню, в регионе проводятся масштабные выборы. Кроме депутатов Госдумы, свердловчане выбирают депутатов в Заксобрании региона, органы местного самоуправления. В зависимости от места проживания, избиратели Среднего Урала получают от 4 до 6 избирательных бюллетеней, отмечает УРАРУ. С 20 сентября на некоторых свердловских водоемах начал действовать запрет на рыбалку. Это связано с осенним нерестом, который местами продлится до декабря, пишет УРАРУ. Так, до 20 ноября нельзя ловить сига в озере Таватуй. С 20 октября по 15 ноября будет действовать запрет на сибирского хариуса повсеместно. С 15 октября по 10 декабря нельзя будет ловить рипуса в Нижнекачканарском водохранилище на реке Выя. Самый длинный запрет с 1 ноября по 1 мая. На любую рыбу на зимовальных ямах. Исключение только для рыбаков с одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега. Не больше 2 крючков на человека. Курортный ЖК российских знаменитостей в Болгарии стал полузаброшенным. Идет речь о жилом комплексе Emerald Beach Resort and Spa в курортном поселке Равда, где российские знаменитости скупали недвижимость. Как сообщил ШОТ, со временем у жильцов стало пропадать электричество, они не могли попадать в квартиры, лифты не работали. Так, например, затапливало апартаменты певицы Лолиты. Артисты создали инициативную группу, судились с управляющими компаниями, которые оказывали некачественные услуги, но продолжали просить за них плату. Сейчас туристы продолжают жаловаться. На территории мусор, в квартирах тараканы, бассейны закрыты, пишет газета.ру. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита осенью – это похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, пишет Russia Today. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Тенет» на Щербакова, 144. Завтра, в понедельник, 21 сентября. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 16-18 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О!

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
3: Так прикоснитесь к вашему зикру.
4: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: звони.
1: 25 сентября.
2: Открытие магазина «Доброцен».
1: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
2: Екатеринбург, Артинская, 28А.
1: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про организацию акции, правила проведения, количество подарков, срок, месте, порядки получения узнавайте по телефону 8 343 202 025. 6+.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.5 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер. Дипломат назвал их полезными, но отметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее, нужно двигаться дальше, отметил Рябков, пишет РИА Новости. Продолжается работа по поиску российских бойцов в так называемом теневом плену на Украине. Возвращены на родину уже 9 военнослужащих, сообщила в воскресенье уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова. Ведется поиск людей, которые могут месяцами находиться в закрытых местах содержания и считаться пропавшими без вести. Информация о них передается украинской стороне, отметил омбудсмен. 17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска Новая Гута прошла гуманитарная акция. К родным из России на Украину отправились 15 граждан, с Украины вернулись 3 человека, пишет агентство ТАСС. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха. На этот раз до 20.00 вторника, 22 сентября. В регионе установилась теплая, сухая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды. Между тем, предупреждения о смоге могут продлить и дальше. Сухая, теплая погода с дневными отметками около плюс 20, иногда выше, ниже. В прогнозах до конца рабочей недели. К выходным температура немного понизится, но дождей в прогнозах пока нет, обещает Росгидромет. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в них заливают еще и топливо для газонокосилок и моторных лодок, пишет Е1. Напоминает, что на АЗС ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда водители приезжали на заправки сразу с несколькими емкостями и появились спекулянты с канистрами. Сегодня же водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории гемотест Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита – похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, отмечает специалист, пишет Rush Today. Официальный курс доллара 84,20, евро 96,67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточудодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «СКМ Библиотечная». Завтра, в понедельник, 21 сентября. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11. Завтра днем плюс 16-18 градусов.
1: «Пилот ФМ».
8: Реклама.
9: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
10: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
10: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот. You're listening to Lights Off with Lionheart.

0: информация до конца сентября.
1: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хай.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Ротфм. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
10: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Привет.
9: Салют.
10: Привет.
9: Радио.
0: 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 1 час 41 минута. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Bonjour. Assalamu alaikum. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Konnichiwa.
4: Salamat sva.
5: Bonjour.
4: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sva.
6: Bonjour.
7: Привет.